0: тяжело. Иногда бывает просто маленького мальчика видишь. У меня много друзей. У них мальчик родился. Сейчас у нашего брата родился Дэвид маленький. И видишь, у тебя сразу слезы накатываются. Ты понимаешь, что у тебя тоже был мальчик, как наследник. Посылает такое утешение. Я не знаю, как это. Вот многие люди, говорят, я бы сошел с ума или что-то вроде этого, но Господь именно чудесным образом помогает справиться с этими трудностями. Но Господь, Он добрый к нам всем, и к вам, и к нам.
1: Hallelujah. I love God, and I want to walk out what He has for me. And it's not that we risk our family, it's just our safest place is where God has us.
0: Ah, это точно.
2: That's exactly right.
1: Oh, hallelujah.
0: Я в последнее время часто себе представляю, такую картину нарисовал себе, как Иисус на небесах держит маленького младенца. И я себе тоже думаю, интересно, как он там, он вообще ходить не умел еще. Пусть Господь всех хранит ваших сыновей, чтобы они были для вас благословением.
2: That they're going to be a blessing to you.
1: Thank you.

0: Сил нам, Боритви. Это видно. Не стоит брать на себя бремя гнева, жажду мести. Оно разрушает. Нужно довериться Богу. Он нас, наш защитник.
1: Serhii is proof that there is real power in faith, power to overcome any hardship and weather any storm.